0: Noi foiz qo'shimcha to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
1: CA Store.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
4: Mashinangizni o'sirib, benzin qo'yish uchun zapravkaga kirsangiz, boshlanadi. U derazadan keladi.
5: Aka Marlom ismini ola. Mashina artishga omizim yo'q. Mana gubkalar bor, machalka. Machalka ham kerak emas. Buni tiq tiq tiq tiq qiladi. Bunday qarasang, jurnal ko'tarib turibdi bittasi. Pastga tushirib cho'tib yanasang, u vas jurnal interesuit. Вот русский зарубежный журналист. Нет, не интересует. Газета, программа. Нет, не нужен. Сіз бі адам тық-тық-тық-тық қылы. Ха, сіз, ока, сот везге чопан керей мәс мен о адам. Мамады зарядник керей мәс мәне машинген тық қуады кемен ама. Арзан қабарым. Йоқ, сіз дезодорант керей мәс мәне машинезге свежі қылады. Йоқ, керей мәс де тық-тық-тық қылы. Бұндай қарасын кәсті көтарып тұрып тұрып тұрып тұрып тұрып У вас музыка интересует? Зарубежные, русские, узбекские песни есть, и таджикские эстрады есть, иранские, турецкие эстрады есть. Нет, не интересует. Почему? Что-нибудь купите? Дейді. Ну ладно, у вас, мен айттым, ага қақыр-қақырға есть, дедім. Не понял, деді. А что такое это? Мен айттым, шайдыны шайда есть у вас, дедім. Нет, деді. А шақ-шақ-шақ-шақылдағыңнан есть, дедім. Нет, деді. Знаешь, ничего нет у вас, дедім. Почему, дейді? Вот у меня, дейді, народный артист, самый популярный певец, Шерал Джураев есть у меня, дейді, его ученики Рустам Гаипов, вот еще Гиоз есть у меня, дейді. Кто там Гиоз, дейді? На этом он не Гиоз, дейді. Его зовут Гиоз, дейді. Ну, я же говорю, Гиоз, дейді. Не Гиоз, а Гиоз, ну, Гиоз, дейді. Вот это теперь правильно. Дейді. А вас, дейді, сатира юмор не интересует? Какие, сам, вот у меня Хаджибай Таджибаев есть. Сейчас последний остался вот кассета, дейді. Узмыки сотмахшу лепт. Таным ябт. Кто это такой, сам, Хаджибай Таджибаев, дейді. Это не Хаджибай Таджибаев. Почему? Вот написано Хаджибай Таджибаев. Вот фотографии тоже есть. Нет, это не Хаджибай Таджибаев. Это я Хаджибай Таджибаев. Мы не хотим. Да, вы похожи.

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
4: Mashinangizni o'sirib, benzin quyish uchun zapravkaga kirsangiz, boshlanadi. U derazadan keladi.
5: Aka marlo mesmi ola? Mashina artishga olmaysizmi? Mana gubkalar bor, machalka. Machalka ham kerak emas. Buni tiq tiq tiq tiq qiladi. Bunday qarasang, jurnal ko'tarib turibdi bittasi. Pastga tushirib cho'tib yanadasang, u vas jurnal interesuyt. Вот русский зарубежный журналист. Нет, не интересует. Газета, программа. Нет, не нужен. Сіз бі адам тық-тық-тық-тық қылы. Хан сіз, ока сот везге чопан керей мәс мәні ола. Мамады зарядник керей мәс мәні машин тық қатыке мәні. Арзан қабарым. Йоқ, сіз дезодорант керей мәс мәні машин езге свежі қылады. Йоқ, керей мәс мәні тық-тық-тық қылы. Бұндай қарасын кәсті көтіп тұрып тұрып кәсета. У вас музыка интересует? Зарубежные, русские, узбекские песни есть, и таджикские эстрады есть, иранские, турецкие эстрады есть. Нет, не интересует. Почему? Что-нибудь купите? Дейді. Ну ладно, у вас, мен айттым, ага қақыр-қақырға есть, дедім. Не понял, деді. А что такое это? Мен айттым, шайдыны шайда есть у вас, дедім. Нет, деді. А шақ-шақ-шақ-шақылдағыңнан есть, дедім. Нет, деді. Знаешь, ничего нет у вас, дедім. Почему, дейді? Вот у меня, дейді, народный артист, самый популярный певец, Шерал Джураев есть у меня, дейді. Его ученики Рустам Гаипов, вот еще Гиоз есть у меня, дейді. Кто там Гиоз, дейді? Мы этим, он не Гиоз, дейді. Его зовут Гиоз, дейді. Ну, я же говорю, Гиоз, дейді. Не Гиоз, а Гиоз, ну, Гиоз, дейді. Вот, это теперь правильно. Дейді. А вас, дейді, сатира юмор не интересует? Какие, там, вот у меня Хаджибай Таджибаев есть. Сейчас последний остался вот кассета, дейді. Узымки сатмақшы ойлапты. Танымайапты. Кто это такой, там, Хаджибай Таджибаев, дейді. Это не Хаджибай Таджибаев. Почему? Вот написано Хаджибай Таджибаев. Вот фотографии тоже есть. Нет, это не Хаджибай Таджибаев. Это я Хаджибай Таджибаев. Мне характер, мне характер. Да, вы похожи. Дейді.
6: Davom etamiz, qadrli tinglovchilar. Assalomu alaykum, Oriya Dono radiosi ijodkorlari. Charchamayapsizlarmi? Akajonim Ikrom akaga salom yo'llayman. Umrlari uzoq bo'lsin. Bugun tavallud ayyomlari 35 yoshni qarshi oldilar. Akajon, umringiz uzoq bo'lsin. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz oila a'zolarimiz nomidan va kelinoyim Manzura opa nomlaridan chin qalbimizdan muborakbod aytamiz. Uyimizni hamisha mana shunday beki bo'lib yuring deyilgan ekan. Tabriklaymiz Ikrom akamizni 35 yoshlari bilan muborakbod aytamiz. Ikki dunyo saodati nasib etsin. Demak, 2026 yil 8-avgust sanasida o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha vatandoshlarimizni shukrona kunlar bilan qutlaymiz. Har doim omon bo'lishsin, sog' bo'lishsin. Yaxshi insonlarni ulardan, ularni esa yaxshi insonlardan ayirmasin. Nimiki yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, hammasini ijobatini ikki karra bo'lsin deymiz. Nasib etgan bo'lsa, yana haftaning dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma va shanba kunlari soat 12:00 dan 15:00 ga qadar boshlovchingiz Azizbek Rahmatov bilan birgalikda Oriya Dono mikrofoni oldida g'oyibona. Diydor qadar ko'rishguncha omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat hammaga.

0: istoriją Donode reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tildan bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Wow! Lucky Sapphire CE Store'da. Butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CE Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CE Store.uz.
2: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
4: Mashinangizni o'sirib, benzin quyish uchun zapravkaga kirsangiz, boshlanadi. U derazadan keladi.
5: Aka Marlom ismini ola. Mashina artishga omizmi yo'q. Mana gubkalar bor, machalka. Machalka ham kerak emas. Buni tiq tiq tiq tiq qiladi. Bunday qarasang, jurnal ko'tarib turibdi bittasi. Pastga tushirib cho'tib yotasiz. U vas jurnal interesuit. Вот русский, зарубежный журналист. Нет, не интересует. Газета, программа. Нет, не нужен. Сіз бәдан тық-тық-тық-тық-тық қылы. Ха, сіз, ака сот везге чопан керей мәс мәне ада? Мамады зарядны керей мәс мәне машинге тық қатыке мәне? Арзан қы берем. Йолды, сіз дезодорант керей мәс мәне машинезге свежі қылады? Йоқ, керей мәс де тық-тық-тық қылы. Бұндай қарасын кәсті көтіп тұрып тұрып тұрып тұрып тұрып У вас музыка интересует? Зарубежные, русские, узбекские песни есть, и таджикские эстрады есть, иранские, турецкие эстрады есть. Нет, не интересует. Почему? Что-нибудь купите? Дейді. Ну ладно, у вас, мне айттым, ага қақыр-қақырға есть? Дейді. Не понял, дейді. А что такое это? Дейді. Мы айттым, шайдыны шайда есть у вас? Дейді. Нет, дейді. А шақ-шақ-шақ-шақылдағыннан есть? Дейді. Нет, дейді. Знаешь, ничего нет у вас? Дейді. Почему, дейді? Вот у меня, дейді, народный артист, самый популярный певец, Шерал Джураев есть у меня, дейді, и его ученики Рустам Гаипов, вот еще Гиоз есть у меня, дейді. Кто там Гиоз, дейді? На этом он не Гиоз, дейді. Его зовут Гиоз, дейді. Ну, я же говорю, Гиоз, дейді. Не Гиоз, а Гиоз. Ну, Гиоз, дейді. Вот это теперь правильно. Дейді. А вас, дейді, сатира юмор не интересует? Какие? Вот у меня Хаджибай Таджибаев есть. Сейчас последний остался вот кассета, дейді. Узымгы сотмақшы ойлапты. Танымапты. Кто это такой? Хаджибай Таджибаев, дейді. Это не Хаджибай Таджибаев. Почему? Вот написано Хаджибай Таджибаев. Вот фотографии тоже есть. Нет, это не Хаджибай Таджибаев. Это я Хаджибай Таджибаев. Мне характер, мне характер. Да, вы похожи.